Московского, все это налево стали по Лаванно и Турун, полетели на батарейном нивеле Лёва Лапсетов, Московского, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Лаванно, Ла